0: Капитан Фран.
1: Сменил вам сказал, как вы вам вылом. А вы смогли прийти к тебе, но фэл, сэра, вау, вылом, как вы ваш барайл стаун. А вам я милу фэл, сэгал.
2: Hey, back, back, back, gavel on, and fill it in.